0: ты мобильник.
1: А ты не парься,
0: не парься, не парься.
1: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на забор.

почему-то були. Не парься, а ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься,

Старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив. Плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Да. Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда... Этого всего нет.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.

Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до...

местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, да уж не серчай, папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто? Муа.

планета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возраст

0: ты со мной.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8-800-350-34-05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Тарту сейчас хочется. Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манджаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манджаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованный Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы глубины протектора на боковине теперь используются баркоды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: качество, проверенное временем.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, Заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
0: Закрома Родины.
1: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Азі і районі 10.00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских учащихся 5-11 классов. Об этом сообщает РИА Новости. «Мы приняли решение, что со второй четверти в 1000 школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», — сказал Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса». По его словам, с сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5 по 11 класс курс станет обязательным. Министр уточнил, что он будет рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о рисках. И в завершении выпуска: астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных, сигнал, который шел до Земли более 10 миллиардов лет. Всплеск был пойман радиотелескопом в Южной Африке. Ученые установили, что сигнал возник, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд дальности. По словам астрономов, когда произошел этот всплеск, не было ни Земли, ни Солнца. Ключевую роль в идентификации источника сыграл космический телескоп Джеймс Уэбб. Именно его инфракрасные камеры позволили разглядеть крошечную галактику, которая оказалась невидимой для крупнейших наземных обсерваторий из-за крайней тусклости. Сигнал также выступил в роли космического маяка, неся информацию о магнитных полях и распределении материи. Это открывает новый способ изучения невидимого вещества, заполняющего пространство между галактиками. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма!
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может...

0: Может быть, ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: будущем радио. Комета.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Комета» 92.6 FM. Меня зовут Виктория Гиссон, и я рада представить вам мою песню «Ча-ча-ча». Песня эта чудесная, легкая, ироничная. Песня про все понимающих женщин и порой нерешительных мужчин. Очень надеюсь, что она вам понравится.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: полиции Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.

Радио. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Новое издание дополнит уже выпущенные книги серии о Гарри Поттере, Рони Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд. Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам, а также появился первый трейлер сериала HBO по Гарри Поттеру. Премьера шоу запланирована на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой по четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо!

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Дорожные новости.
1: Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Спасибо. Спасибо большое.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Радио. Радио Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета». У нас прям звонок был от Александра Викторовича. Спасибо, как всегда. Здоровья вам и хорошего настроения. Заявка есть. Сейчас будем, как говорится, мучить интернет всемирный. А пока нас будет спасать Натали с композицией «Боже, какой мужчина». Но будем слушать Натали. Дальше будем, естественно, в рабочем полдень. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Погода сегодня отличная. Прям какое-то прям лето, я не знаю. Я вот иду и какой-то вот счастливый на самом деле. Прям вот такую бы погоду нам до зимы. Итак, Натали, дальше реклама. И будем читать ваши заявки, приветы передавать и исполнять ваши пожелания.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся

0: лаборатории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень. Больше, чем радио. 92,6 FM.

0: Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается, и я перехожу сразу к заявкам. Александр Викторович сам нам позвонил, поэтому он сегодня первый, и мы сегодня выполняем его заявку, которая, которую пришлось немножко, так сказать, поискать. Но, тем не менее, интернет штука великая, которая помогает немного нам сэкономить время. Александр Викторович попросил Depeche Mode. Композиция называется Stories of Old. Это какая-то композиция из 80-х годов, когда Depeche Mode только начинали. И далее они, конечно же, переделали некоторые свои композиции в более современный вид. Композиция называется Stories of Old Domination Remix 2022 года. Надеюсь, я угадал. Вот, поэтому дайте знать, если что. Поэтому я, во всяком случае, постарался, так сказать, немножко чуть-чуть подумать, чтобы быстренько отыскать вашу заявку. Дальше композиции из нашего трек-листа, которые всегда у нас играют, так сказать, в эфире в нужное время, да? Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Это телефон прямого эфира. Звоните, пишите и звоните прямо в прямой эфир, потому что эти заявки выполняются еще быстрее. Итак, Александр Викторович, примите и распишитесь. Depeche Mode.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Замета. Первое чеховское радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Я сейчас решил посмотреть новости. Но вот одна такая новость, так сказать, есть из Америки с участием россиянки. Да? Пишут, что россиянку выгнали и депортировали из США из-за того, что она когда-то 8 сентября на рейсе, который следовал из Милана в Нью-Джерси,

0: напала на двух человек на борту, включая бортпроводника. Ну, наверное, драка была, может быть, какая-то была, так сказать, у нее алкогольная зависимость. Она решила, так сказать, под градусами немножко подебоширить, да. Ну, самолет срочно развернули, вот. И поэтому ее, конечно же, там заключили под арест, после чего, естественно, там какое-то время посидела. Ну, а потом, естественно, пришлось ее, так сказать, депортировать, дабы суд все с нее обвинения снял почему-то. Ну, в общем, короче, депортировали. Не нужна она там, не нужна. Вот другие пишут, вот чего человеку не хватало, да, позорище, да. Ну, что могу сказать? Ну, плохо, когда люди себя ведут. У меня, правда, такого никогда не было, чтобы вот какой-то инцидент был на борту. А вот таких столько случаев, что даже думаешь, господи, спаси да сохрани, как говорится, да? Чтобы долететь спокойно, без всяких приключений, да? Ну, это проще говоря, да? Вот, поэтому, товарищи пассажиры, ведите себя в самолете хорошо, чтобы, как говорится, вам хорошо да комфортно долететь, и чтобы вас, как говорится, хорошо встретили. Вот, и вы, так сказать, отдохнули на славу, да, чтобы не было с вами никаких приключений. В общем, вот как-то вот так. Сейчас композиция «Венера» в исполнении группы «Бананарама». Ждем заявок, приветов и пожеланий от вас, уважаемые радиослушатели. Поэтому телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета. Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Продолжаем наш концерт и читать ваши заявки. Следующая заявка от Зульфии. Игорь, привет. Вот эту песню хочу послушать. Павел Пинковский. Пиковский. И группа «Хьюга». Композиция называется «Меняй». Ну да, в жизни иногда приходится что-то менять, вот, лишь бы это только на пользу шло. Поэтому сейчас мы слушаем композицию «Меня» и Зульфия. Получите и распишитесь. И дальше, естественно, плавно будем переходить в следующий час. После выпуска новостей мы с вами встречаемся вновь. Жду ваших заявок, приветов и пожеланий по телефону 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на камень.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: рабочий полдень на комете.
1: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
0: Рабочий полдень. Больше, чем радио.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Мы перешли во второй час, 13.08. Это была Уитни Хьюстон с композицией I'm Your Baby Tonight. Ну, я вчера буквально нашел дома документарий двухчасовой, об Уитни Хьюстон, и скажу, что в ее карьере, конечно, было много чего там на самом деле. Вроде как все идеально, красивая девушка, красивый голос. Но потом выясняется, что в этой, на самом деле, показушной, так сказать, жизни на сцене было много чего внутри, в семейном кругу, так сказать, да. Ну, естественно, позже узнали, что Уитни Хьюстон употреблял наркотики, да, ну, выяснилось то, что на наркотики, конечно, ее посадили ее братки, а также ее дядя, вот, поэтому мама тут проглядела родственников, и, конечно же, пагубная привычка потом была на какое-то время брошена во время ее, так сказать, успеха в Америке. Да вообще по всему миру, я считаю, да? Вот. Ну, а потом, как говорится, старая вернулась, и она взялась, так сказать, за старое дело.

0: и к чему все это привело, мы теперь знаем. Но на самом деле, когда людей спрашивали, да, например, да, когда она пела гимн Америки, да, на чемпионате по бейсболу, да, гимн Соединенных Штатов, да, и, конечно же, все граждане тогда прекрасно понимали, что они граждане своей страны. Действительно, это уникальное, так сказать, исполнение, я думаю, самое лучшее, пожалуй, из того, что было исполнено до нее, потому что она сумела превратить гимн национальный, да, в обычную поп-песню, которая, так сказать, пришлась очень, так сказать, по сердцам всем людям, не только, так сказать, в Америке, да, но и здесь, потому что голос уникальный. Действительно, ей практически ничего не надо было делать, только открыть рот, и голос сам звучал. Поэтому, естественно, Уитни Хьюстон, да, если бы вот не ее пагубные привычки, думаю, что она бы еще жила и радовала нас хорошими хитами, песнями. И, не знаю, она бы могла, конечно, передать свой опыт многим артистам, не только своим, но, может, и нашим. Вот, поэтому, что могу сказать, это была великая звезда, да, которая ушла из жизни. Поэтому композиция «Изучай меня» в исполнении Натальи Ветлицкой прозвучит прямо сейчас. Я тут еще тут немножко поизучал, перейду к опере, оперу название назову, да, но «Мадам Баттерфляй» называется, да, и я чуть-чуть расскажу об этой опере и о том, что с этой оперой сделали буквально недавно в Таиланде, вот, поэтому это после выпуска рекламы. После выпуска рекламы. А пока Наталья Ветлицкая с композицией «Изучай меня». Так что вы изучайте историю, изучайте, так сказать, свои любимые предметы, хобби. Кто-то занимается, может быть, искусством, кто-то наукой, кто-то техникой. Углубляйтесь, познавайте и узнавайте больше, чем вы знаете. Вот, поэтому это все идет на пользу. Быть разносторонним человеком.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13». Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
2: Больше, чем радио.
0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио. Радио Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меж тем, как я сказал, я хочу вам рассказать о том, что в Бангкоке прошел, так сказать, точнее, проходит там сейчас 28-й международный фестиваль танца и музыки. И корреспонденты, конечно, наши там побывали и, естественно, рассказывают о том, что театр «Геликон Опера» московский представил оперу Пучини «Мадам Баттерфляй». В общем, эта опера, так сказать, была поставлена 120 лет назад. Пучини ее написал. И, в общем, что могу сказать... Наша постановка прошла более успешнее, чем там. Говорят, что там был провал, а здесь вроде как норм. Ну, в общем, история такова, что Пучини нарисовал образ американского негодяя, который приезжает в другую страну, заводит себе, так сказать, любовницу, оставляет ее беременно, которая потом рожает ребенка, и он ее бросает, и уезжает в Америку, заводит себе американскую жену, и потом эта американская жена еще приезжает вот потом в Японию вместе с ним. В общем, как-то так, все трагично, да? Вот, и что могу сказать? Современная интерпретация композиции «Мадам Баттерфляй» была сделана Малькольмом Макларном, менеджером группы Sex Pistols. Я с ним виделся. Вот, я считаю, что это большая удача, потому что, к сожалению, его нет. Он через полгода после нашей встречи его не стало. У него была редкая форма рака, но мы с ним поговорили. Это, конечно, легендарный человек вообще, на самом деле. Он столько всего сделал. Много звезд открыл, английских, да, международных. Поэтому много чего сделал. И, в общем, даже в оперу за лес, да? Но что касается, так сказать, современных ритмов, да, вот сейчас мне Зульфия прислала композицию Ростислава Чебыкина «Колхоз», да. Ну, в общем, я пытаюсь как-то уравнять, да, что, как можно связать оперу «Мадам Баттерфляй» с композицией «Колхоз» от Зульфии, да. Ну, в общем, вот примерно вот так. Ну, Чичио-сан, вот эта японская гейша, которая ждала вот Пинкертона, да, вот этого своего товарища, она поняла, что лучше, конечно же, его не ждать, а лучше в колхоз, как говорится, да, собирать, так, как говорится, японский урожай, да, и не быть, так сказать, в кругу, где разбитые сердца, да. И, в общем, в опере все так про тонкую душу, да, и высокие чувства. Ну, а в колхозе композиции, да, тоже, так сказать, про тонкие души, да, но при этом надо еще и картошку копать, да. И вот такая жизненная правда иногда звучит гораздо мощнее и проще любой арии, да. Вот. В общем, «Мадам Баттерфляй» там все с надеждой, да, а герои песни «Колхоз» поют с тем же выражением про повседневную, в том числе, как говорится, про надежду, которая держится на силе воли и чашке крепкого чая. Ну, в общем, что могу сказать? Дело такое, наживное, поэтому, в общем, слушаем Малькольма Макларна, а потом Ростислава Чебыкина и отправляемся с ним в колхоз.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь в Чехове. Вкус

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
2: Первая чеховская

0: Комета. Первое чеховское радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, у вас есть примерно 10 минут для того, чтобы прислать ваши заявки, поздравления и пожелания по телефону 8-916-244-00-44. А я пока перейду в наш радиокалендарь и скажу, что 12 октября 1968 года в

0: Мексике, в Мехико, состоялись 19-е Олимпийские игры. Проводились они с 12 по 27 октября 1968 года. И, в общем, это были единственные пока игры до того, пока в 2016 году они не пришли в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. И что могу сказать? В Мексике были необычные условия проведения. Это высокогорье. И, конечно же, вот эти условия стали причиной выдающихся рекордов, а также мини-трагедий, когда спортсмены теряли сознание во время состязаний, которые требуют выносливости. Ну, вот так, например, Рон Кларк, мировой рекордсмен в беге на 10 тысяч метров, потерял сознание перед прямо финишной прямой, чертой, в ходе забега. Джон Стивен Аквари из Танзании. Во время марафона у него начались судороги, он упал, получил травму колена, вывих. В общем, хотели его снять с дистанции, но он не сдался. Он финишировал, причем уже после того, как завершилась церемония награждения и даже зашло солнце. Вот так. Он сказал: «Я никогда не думал о том, чтобы остановиться. Моя единственная цель – дойти до финиша». В итоге почти четверть участников марафона не смогли завершить дистанцию. Ну, в общем, Мехико находится на высоте примерно 2250 метров над уровнем моря. Воздух там разряженный, кислорода мало. Поэтому так вот спортсмены, вот так издавая себя, мучились, но добегали. И, в общем, это было для них серьезным испытанием. Мышцы уставали, возникали спазмы, и в какой-то момент человек мог потерять сознание. Что касается песен про Мехико, поет Максим Леонидов. Далее реклама, и мы движемся к окончанию рабочего полдня понедельника.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Рабочий полдень. Комета. Первая чеховская.

0: лучше. Больше, чем радио. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Встретимся с вами, как всегда, в это же время уже в среду. Я с вами буду полный день. Желаю всем хорошей недели. И я оставляю вас с группой Red Box. И желаю всем хорошей трудовой недели и хорошего настроения. До встречи в среду. С вами был Игорь. Пока-пока.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: При изменениях цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Будем искать баланс, но планку определенную тарифы на жилищно-коммунальные услуги дают, сказал

0: он. По словам Шадаева, в России очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие мобильным интернетом. До этого глава Минцифры заявил, что в России планируется до 2030 года обеспечить малые населенные пункты связью в формате четвертого поколения. По его словам, для достижения этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Мошенничество под предлогом инвестирования денег в выгодные финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан, предупредили в ведомстве. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, добавили в МВД. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 26 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо. Все свободны.

0: и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В Палитре собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Give me another day.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях.

0: соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123. Слушай.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интернет.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по

0: Улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Дорожные новости.
1: Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
0: Первое чеховское радио.
3: Радио Комета.

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента, дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай».

0: город. Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

Русским радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00.

0: звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: Wait a minute. Hey, wait a minute.
1: I'm out the door.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возраст мой ограничение 16.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту

0: мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета».
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году в России планируется провести две индексации пенсий впервые с 2019 года. Эту информацию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. По ее словам, после длительного перерыва, начавшегося с 2019 года, в бюджете социального фонда заложены мероприятия для выполнения двух индексаций пенсий в 2027 году. Первая намечена на 1 февраля 2027 года и будет проведена с учетом уровня фактической инфляции за 2026 год, что, согласно прогнозам, составит 6,8%. Вторая индексация начнется 1 апреля 2027 и затронет страховую часть пенсии, а ее расчет будет зависеть от темпов роста фонда оплаты труда за предыдущий год. Увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию идет темпами, опережающими инфляцию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В конце минувшей недели он принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Что касается плановой помощи, с учетом плановых показателей бюджета фонда ОМС на 2027-2029 год, также идет увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю онкологии, также расширение ее доступности, сказал министр. И в завершении выпуска: сентябрь 26 года в России стал одним из самых теплых с начала 21 века. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своем телеграм-канале. На просторах России, по информации гидрометцентра, сентябрь попал на второе место в списке самых теплых. В лидерах этого списка остался сентябрь 20-го, заявил синоптик. Метеоролог отметил, что особенно теплым первый месяц осени выдался на Урале и в Западной Сибири. Там температура воздуха превышала климатическую норму на 3-6 градусов. Помимо этого, в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в нескольких населенных пунктах неоднократно фиксировались новые рекорды тепла. Средняя температура воздуха в европейской части России тоже превысила климатическую норму. На русском севере и Поволжье аномалия достигала 2-3 градусов, уточнил специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь наконец мне

0: все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
4: И всем добрый вечер. С вами сегодня я, Анна Донрой, и программа «Вечерний Чехов». А это значит, что сегодня с 18.00 до 20.00 я буду с вами поднимать вам настроение. Я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете, потому что я буду принимать от вас ваши заявки, поздравления с каким-либо праздником или просто теплые слова для ваших родных и близких, что для меня откликается гораздо больше, чем когда вы по поводу люди поздравляют, пишут там, да, именно какой-то вот есть там повод, юбилей, рождение ребенка, окончание там школы, там первый класс пошли. Ребят, но гораздо теплее, когда мы без повода говорим теплые слова нашим близким. Поверьте, это очень здорово вам вернется. Вот. И если люди что-то недополучают в семье, как что часто бывает, да, а это действительно бывает очень часто, отношения сходят на нет, становится скучно, отношения становятся привычкой. Это очень тяжело воспринимать, когда люди просто такие терпят, а мне ничего не надо, мне уже все надоело, конфетно-букетный прошел период. Вот. И вот как раз и после этого начинаются как бы такие вещи, когда там кто-то загулял, кому-то там все равно, вот это безразличие в семье, это очень странно, страшно. И когда люди говорят, а он мне там, мужчина мне ничего не делает, а вы что-то для мужчины для своего сделали, для того, чтобы получить, нужно сделать. Поэтому делайте больше приятное для ваших родных и близких, и тогда вам это обязательно вернется. И если мужчина не будет реагировать, и надо просто задуматься тогда, а тот ли ваш мужчина или та ваша женщина, которая находится рядом. Я считаю, что в отношениях и в семье праздник должен быть каждый день. И у меня такое было, вот, и поэтому я об этом говорю, что вот не надо размениться по мелочам, ребят. Я считаю, что надо этот праздник делать самим. И я напомню о том, что сегодня заявки в «Вечернем Чехове» принимаю я ваши по телефону 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Можете писать смс-сообщение, либо звонить, когда меня не будет в сети, когда меня не будет в эфире. Я обязательно вам отвечу и приму вашу заявку по телефону, если вам так удобнее. Я сегодня, Анна Донрой, не только ваша ведущая, я еще и диджей, потому что я в своих программах стараюсь всегда музыку подбирать сама. Если вы мне в этом, конечно, не помогаете, но очень надеюсь, что ваша помощь обязательно будет, поэтому я вас жду, ваших заявок, песен, поздравлений. Итак, сегодня мы с вами поговорим, я вам расскажу про одно открытие в кулинарии для себя, очень для меня неожиданно, которое мне, меня с этим познакомили мясоеды, люди, которые едят мясо. Я просто мясо уже много ем. Нет, не ем, но я не пропагандирую это, просто я как говорю, как факт. И очень интересно, что вот эти лайфхаки всякие травяные, цветочные, что можно есть, употреблять в пищу, мне почему-то приходят от людей как раз для меня совершенно неожиданных. То есть как раз те, которые там могут и выпить, и мясо поесть. В общем, это мы там веганы-сыроеды извращаемся, там из всяких лопухов там пытаемся сделать

тут есть, оказывается, люди, которые заморачиваются, еще и меня заморочили. Я тут со всех участков сейчас собираю одну штуку. Ну, вот я вам об этом попозже расскажу. Сегодня поговорим про Мелехова. Сегодня поговорим. Определились даты Мелеховские весны. Я вам расскажу, что я буду делать в субботу. И буду вас приглашать вместе со мной на тусовку, которая будет грандиозная в городе Чехов. И также, в принципе, поговорим о том, что будет в моем полезном настрое реклама, которая сейчас прозвучала. В общем, много интересного. По праздникам пробежимся, как всегда, по приметам. И причем по завтрашним приметам, чтобы вы уже с утра проснулись. Потому что, когда я вечером обычно приметы говорю, то уже опаздываем со всеми праздниками и приметами. Не успеваем никого поздравить и приметы применить. А я буду теперь вам говорить на будущее приметы. То

на Данрой уже в полезном, ой, в вечернем Чехове вам уже весь прогноз дала. И вы уже раз все записали, будете знать уже, на какие сделки выходить, ругаться с кем-то или нет. Или просто жить в мире, несмотря на какие-то даты. И, в принципе, планетарные масштабы, Луну и так далее. Итак, с вами Анна Донрой, вечерний Чехов. Сегодня до 20.00 с вами я принимаю ваши песни, заявки, поздравления. Вот.

92.6 FM. И также мы теперь есть на Яндекс.Радио. Если вы скачаете приложение к себе в телефон и найдете там радио «Комета», то вы можете слушать наше радио не только в городе Чехов. Ваш диапазон вырастет до целой планеты.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

путешествуем по музыкальным волнам, которые создаем сами себе, потому что именно сегодня, именно сейчас, в это время, практически каждый день, кроме воскресенья, с 18 до 20.00 на радио «Комета» мы принимаем ваши заявки, приветы, поздравления и просто теплые слова для ваших родных и близких. И у нас уже пришла одна заявочка, которую я озвучу как раз непосредственно перед выходом, а сейчас немножко расскажу, какие у нас интересные с вами события вот должны прям вот быть, и которые сегодня уже, в принципе, свершились несколько лет тому назад, даже столетия, я бы хотела сказать, но об этом чуть позже. И сейчас я вам хочу рассказать о том, что я для себя вообще буквально недавно, пару месяцев назад, открыла парк «Губернский лес». Ну, не пару месяцев, наверное, месяца 3-4. Вы знаете, это вот вдоль Губернского, за Губернским, кстати, многие об этом не знают, к моему сожалению.

да, то есть я как бы знала раньше два парка, который наш Чеховский городской парк, это напротив усадьбы Васильчиковых, да, где у нас там все внуки и дети Пушкина похоронены на территории храма. Вот. И второй парк, который вот открыли у нас на Теребеньке. Это вот где около больницы. И как бы губернский лес, я знала, что там в лесу люди гуляют, но я прям не думала, что такой масштаб и так обширный. Слушайте, там навели порядок. Там очень хорошие дорожки для бега. Об этом тоже расскажу сейчас. Вот. Там есть столики для тенниса настольного, там есть для шахматной столики, там есть всякие

непроходной, там мало народу. Вот, и очень хорошие комфортные турники. Я просто каждый день вешу на турниках. В принципе, вам тоже рекомендую очень, потому что я там не мега такой турникист, назовем это так. А просто, ну, я повисеть прихожу. Я вытягиваю спину, позвоночник, то есть как бы с мышцами там протрясываю, потому что каждый день занимаюсь йогой, и как бы вот это у меня такая расслабляющая зарядочка. Поэтому всем очень... А, и там, кстати, горка для тюбинга, ну, и как бы это пользуются будут, когда будет зима. Вот, и очень хорошие дорожки. И я вот как раз в прошлую субботу, которая была, прогуливалась там, скажу по какому поводу, в следующем выходе с милыми девушками из активного долголетия. Вот, и всем очень понравилось. Там некоторые женщины были первый раз. Вот, и они были приятно удивлены. Говорят, ой, а мы только с краю походили, даже больше не видели. А там как раз вот чем этот парк губернский хорош, тем, что там немного народу даже в выходные. Я туда с собаками, например, попозже прихожу, потому что самое утро все как бы там около домов с собаками погуляли, на работу убежали. А я там после йоги прихожу где-то часов там в 9-10. Ребят, никого. Пару там собак гуляют, выходят там с колясочками уже мамульки гулять. Вот, очень спокойная, хорошая обстановка. И лес достаточно большой, никто там не толпится, не спотыкается.

которая, вот, в общем, я там говорю, со всеми уже передружилась. Вот, с дворниками, с тем, кто гуляет в это время. Одна женщина очень мило в одном и том же месте читает, сидит, очень красиво одетая такая. Такая красивые очки у нее, такие книжки интересные. Ну, я мимо прохожу, мне интересно, так я читаю. Вот, то есть люди просто туда приходят кайфовать. Я, кстати, тоже там прям кайфую. Сегодня еще осень такая красивая. Ну, и сегодня, и вообще вот осень, конечно, радует. Я просто вот хожу, улыбаюсь, благодарю Вселенную, что мне такие эмоции это выражает. И я вам этого искренне желаю. А сейчас у нас заявочка от Оли Петровой. Оля Петрова поздравляет свою бабушку. Поздравляет с днем рождения. Вот, хотя бабушка не... Так, сейчас прочитаю. Бабушка не очень любит свои дни рождения, но я не могу ее не поздравить, пишет Оля. И пусть она не печалится, она у меня самая замечательная, самая молодая. И по этому поводу я хочу ей поставить песню «Я молодой» Герман Грач. Очень хорошая песня, очень люблю Герман Грач. И очень люблю эту песню, потому что это действительно года, это только дата в паспорте. А если в душе человек молодой, то ничто не может ему помешать быть молодым. С вами я, Анна Данрой, и «Вечерний Чехов» до 20.00. Я дарю вам настроение. Присоединяйтесь, дарить настроение нашим радиослушателям вместе со мной. Радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

еще до 20.00 я с вами продолжаю поднимать вам настроение своей болтовней, если можно так назвать, и музыкальными песнями, которыми, ну, композициями, которые лично я для вас подбираю сама всегда в эфире. Поэтому я не просто ведущий, я еще ваш такой мини-диджей на эти два часа. И очень надеюсь, что вы мне в этом поможете своими заявками, приветами и поздравлениями.

теплых нот для того, чтобы люди знали наш город, потому что, как оказалось, очень многие люди живут, вечерами смотрят телевизор, гуляют между домов, а про губернский лес даже никто не знает. Хотя тут, в принципе, с любой точки города рукой подать, даже если вы там чуть-чуть на автобусе проедете. Поэтому приходите в губернский лес, это очень хорошее место. И в эту субботу, в прошлую субботу, то есть это был 10 числа, проходила генеральная репетиция открытия бегового движения «5 верст». «5 верст» — это беговое движение, но оно даже не беговое движение, это движение ради движения. Это бывшее беговое движение «Парк-ран». «Парк-ран», «Ран-бег», «Парк в парках», да? Потом оно, его переименовали в «5 верст», потому что там санкции на нас ввели. Вот, и сейчас это движение открыто в 150 городах, в 215 локациях. То есть в каждом городе есть по несколько локаций. В Москве 25 локаций и в Питере 12 локаций. Что это значит вообще, что за движение? Это значит, что каждую субботу в парках, в определенных, которые заявили о себе заявки, да, он официально открывался, это движение, люди выходят бегать. Но сразу всем говорю, кто против бега, кто не умеет бегать, кто не хочет бегать, вот, это просто движение ради движения, просто оторвитесь от дивана. Утро, суббота, да, бывает. Без 15:09 у нас в губернском парке такая же началась история. То есть мы делаем, я делаю лично разминку делаю. И в 9 часов ровно, там без 3 минут мы фотографируем общую фотографию. И в 9 часов утра мы все стартуем. Значит, суть в чем? Если вы регистрируетесь на сайтах 5 верст, а это уже можно сделать 17 октября, потому что 17 октября в эту субботу уже будет официальное открытие. То есть приходите, будут шарики, будет очень много интересного. Вот, познакомимся с вами и, в принципе, проведем утро полезно. Итак, 17 октября в 9:00 стартует вот это беговое движение. Что это значит? Кто хочет получить результат, тот регистрируется. Пробежать нужно 5 километров. Это тот, кто хочет результат, и тот, кто хочет пробежать. Вы регистрируетесь на сайте, получаете QR-код. Приходите с этим QR-кодом, мы вам засекаем тайминг, и вы бежите. Это два круга вокруг губернского леса по-большому. Там стоят фишечки, вы будете к этим фишечкам пробежать, пробегать по этим фишечкам. Будет финиш, вас будут контролировать, будут замыкающие, чтобы вы не заблудились. Будет человек, который будет вас вести. То есть у нас все организовано. Будут волонтеры, которые будут вам направление выдавать. Вот, приходите, пожалуйста. То есть если вы не готовы бежать 5 километров, сейчас вот кто-то уже радио переключил, скажет, да, все, начинает про свои 5 километров. Ребят, я пробежала за всю свою жизнь 5 километров один раз. Это буквально пару месяцев назад. После этого я либо 3 бегу, либо я километра 2 бегу, километр иду. И вот это движение 5 верст, это про это. То есть если вы не готовы бежать 5 километров, вы можете вообще не регистрироваться, просто приходить в парк в 9 часов старт. Хотите со скандинавскими палками идите, хотите пешком, хотите пробегитесь там 300 метров, дальше пройдете пешком. Просто вы без регистрации поддержите вот это вот движение. И я подключила движение «Активное долголетие». Очень благодарю девчонок, которые присоединились. Я надеюсь очень, то, что в эту субботу еще подтянутся люди. Все прошли, одна даже два круга, прям 5 километров, четко прошла Вера. Если вы меня слышите, Вера, вы молодец. Я вообще девчонками горжусь. Я была замыкающей, мы с девчонками очень классно пообщались из «Активного долголетия». Поэтому я приглашаю всех, кто в субботу в 9 утра, то есть это 17 октября, хочет посмотреть, что будет у нас в парке на Губернском, мы с вами встречаемся около столовой настольного тенниса. Это с левой стороны центрального хода. Будет много народу, будет много интересного. После этого попьем с вами чай, пообщаемся, познакомимся. Это вообще такое движение ради знакомства единомышленников, которые хотят жить. И не просто жить, хотят жить здраво, хотят жить молодо и счастливо. А сейчас для тех, кто придет к нам 17 октября в 9 утра на открытие 5 верст, руководителем которого я тоже являюсь, звучит эта песенка «Миражи» Виктории Черенцовой. Очень хорошая певица, такой самородок, я считаю. Сама пишет песню, сама пишет и слова, и музыку. Наслаждаемся.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Первый час вечернего Чехова подошел к концу, но у нас еще с вами час, и до 20.00 с вами я, Анна Донрой, продолжаю быть не только вашей радиоведущей, но и еще вашим диджеем, потому что, когда нет заявок, когда вы меня не поддерживаете своими заявками, привет и поздравлениями, я музыку в эфире ставлю сама, ну или подбираю с того, что нам предлагается, поэтому очень надеюсь, что мои эфиры принесут вам, ну, максимальное количество радости, как от того, что вы меня слышите, так и от того, что вы слышите мои композиции, которые я ставлю непосредственно для вас. А я, поверьте, очень стараюсь, я подбираю плейлисты отдельно, и мне очень хочется, чтобы каждый вечер, проведенный со мной на радио, принес вам максимальное количество положительных моментов. А сегодня я хочу вам рассказать, сегодня очень интересный праздник. Вернее, ну как бы сегодня, знаете, в 1884 году в Аргентине основан самый южный город Земли — Ушуая. Вы знаете, так интересно для меня, это очень знаково. Я была в этом месте, я там встречала Новый год. С 2009 по 2010. Это было 16 лет назад, уже практически 17. Вы знаете, то есть в 1884 году, так интересно, это самая южная точка нашей с вами земной коры, как бы, да, вот на планете. Потому что дальше идут уже льды. Южный ледовый океан. И когда там уже получается вот эта вот часть вот эта вот часть Аргентины, Ушуая, это раньше была тюрьма. Потому что она такая, знаете, как полуостровом сделана. То есть он вроде как бы примыкает к Аргентине, но там он такой как бы с тоненьким таким перешейком. И мы туда добирались, например, мы из Буэнос-Айреса летели туда на самолете, потому что там надо как бы, ну, перелет делать.

Вот. И потом уже ушла, и мы опять делали перелет на Аргентину, континент, и дальше уже там путешествовали. И вот ушла, это раньше была тюрьма, потому что оттуда сбежать было просто невозможно. То есть это такой небольшой кусочек земли, который очень интересный, он очень необычный. Вот смотрите, мы там были на Новый год в Буэнос-Айресе, например, это 4000 километров от Ушуаи. Буэнос-Айрес, это он находится в центре Аргентины, то есть это ближе к центру Латинской Америки, Южной Америки. Соответственно, мы когда были в Ушуаи, там было, то есть в Буэнос-Айресе лето, жара там 35, прям жарко-жарко, а в Ушуаи там весна. Хотя по нашим меркам это как бы глубокая зима, да, декабрь месяц, конец декабря, начало января. Слушайте, и так интересно там сочетание природы. Аргентина вообще это лучшее место на Земле, где я была. Побыла я, поверьте, много где. И, кстати, Ксения Собчак, когда путешествовала со своим мужем по Аргентине, она сказала, все, что я видела до этого, можно просто забыть и вычеркнуть. Я с ней абсолютно согласна, потому что у кого есть возможность ехать в Аргентину, конечно, сейчас из удовольствий не дешевых, но, тем не менее, если кто-то вот сейчас сидит на больших деньгах и вообще там думает, а куда бы мне поехать, я уже везде был. Ребят, даже не задумываюсь, это Аргентина. Это очень интересное место, но туда мне нужно ехать минимум на месяц, потому что я там была месяц и много чего еще не посмотрели. Вот. И вот как раз вот это Ушуая, день рождения которого сегодня как бы вот отмечается, да, наверное, жители Ушуаи прям празднуют. Там очень интересное сочетание климата, сочетание природы. То есть вы прилетаете, там весна, там растет смородина. То есть вы прилетаете, там горы в снегу, потому что это часть такая к океану выходит. Горы в снегу, поля в ромашках. Смородина растет, мы часть смородины пили, как у нас весной, когда только лист начинает наливаться. Но в этот момент уже растет сирень и маки. Слушайте, это просто вот и люпинов очень много. То есть вся Ушуая в люпинах, хотя у нас люпины, это середина лета, а у них это весна. И вот это интересно, горы в снегу, ромашки, люпины, вот эта природа, вот этот океан. Ребят, это очень круто. И там вся такая тематика, она как бы немножко тюремная. Там тюрьма есть, ну, как бы куда вы можете на экскурсию сходить. И там все кафе во всяких разных там робах полосатых. Вот. Ну, такая экскурсионное место. Но я вам хочу сказать, что это очень интересное место. И встретить там Новый год, который мне посчастливилось, 2010-й, это было, конечно, очень знаково, очень интересно. Поэтому вот я вам открыла такую небольшую вот завесу по Аргентине. Поэтому, если у кого-то есть возможность поехать в Аргентину, ребят, даже не задумывайтесь. Если что, ищите меня в соцсетях, я обязательно посоветую, что там посмотреть, потому что это самая потрясающая поездка, которая у меня когда-либо была. Итак, с вами Анна Данрой, и продолжает наш музыкальный час, вернее, закрывает уже наш первый музыкальный час вечернего Чехова. Это R.E.M. Losing My Religion. Очень классная старинная песенка, которую я очень люблю, и поэтому поставил ее для вас. Наслаждайтесь!

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Новый час мы открываем вместе с вами. Это я, Анна Донрой, и Вечерний Чехов. Сегодня мы с вами разговариваем по мелким всяким мелочам, пробегаемся по тому, что у нас в Чехии происходит. Вот я сейчас тут, оказывается, очень интересные факты в интернете нашла. Сегодня, кстати, день рождения Виктории Исаковой. Это одна моя из любимых киноактрис, очень люблю ее талант. Первый раз я познакомилась с ней в фильме «Остров». Когда я ее там увидела, «Остров», слушайте, он уже такой, такой старый фильм, еще с Петром Мамоновым, «Царство небесное». Этот фильм, когда она, если кто-то ее не знает, Виктория Исакова, когда ее в конце уже привезли, вот она как бы бесноватая была, он ее отпевал. Вы знаете, вот я очень, мне очень понравилась ее роль, она сыграла ненормальную, да, как бы девушку, которая потом пришла в себя. Вы знаете, я вот была просто очень удивлена такой игрой натуральной. Натуральной игрой бесноватого человека это сыграть достаточно сложно. И после этого я была вообще удивлена, почему она нигде не играет. Ну, то есть, как бы, я действительно просмотрела актерский талант. И только я об этом подумала, тут же ее начали везде показывать. Ее прям вот везде словили. Это жена Юрия Мороза. Он режиссер. Вот, и тоже очень странно, что он ее как свою супругу, в общем-то, нигде не толкал, скажем так. То есть она сама пробивалась. Ну, понятно, что может быть не без ее участия, но это дело даже не в этом. Она действительно очень талантливая актриса. Я сегодня хочу вам искренне от всего... Во-первых, я хочу ее поздравить. Я уверена, что она не слушает эфир «Радио Кометы». Но если вдруг она себе скачала приложение «Яндекс.Радио», и вдруг она решила послушать сегодня чешское «Радио Комета», то, Виктория, я, Анна Донрой, лично поздравляю вас с

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается. С вами я, Анна Донрой. Только что поймала на часах. Время 19 часов 19 минут 19 секунд. Всегда в такие моменты я кричу: повезет. И, как правило, вселенная благосклонна, всегда мне преподносит какие-то приятные сюрпризы. Поэтому, если вы видите одинаковое время, всегда улыбайтесь и что-нибудь кричите такое душеутверждающее. Аффирмация дня, с которой я просыпаюсь, каждое утро засыпаю. Аффирмация — это многократно повторенная фраза, позитивная, которая внедряется в вашу жизнь, то есть вы ее сами внедряете. И моя эта фраза такая: мне всегда в этой жизни достается только самое лучшее. Запишите, рекомендую ее к повтору. Чем чаще вы ее будете повторять, стараться, кстати, входить обязательно в хорошее настроение нужно с этой фразой, потому что чем лучше ваше настроение, тем больше вероятность того, что это исполнится. А, как известно, хочется, чтобы мечты сбывались, поэтому мне всегда достается в этой жизни только самое лучшее. Пожалуйста, запишите ее и просыпайтесь, засыпайтесь с этой фразой. Поверьте, у вас все будет прекрасно, если вы будете искренне верить в то, что вы говорите. А говорить нужно осознанно. Итак, сегодня я хотела еще вам рассказать о том, что... Кстати, хотела вам закинуть такую удочку, может быть, кому-то будет интересно. Полезный настрой с Анной Донрой. Вот в четверг с 3 до 5 у меня два варианта, которые я хочу рассмотреть. Если у меня не будет гостя в студию, который, в принципе, собирается, но, скорее всего, я буду одна говорить. Если вам интересно, я могу вам дать выбор. То есть у меня один есть эфир подготовленный, как избавиться от вредных привычек, от всяких разных привычек. Вот. Или суперфуды. То есть как приготовить просто блюдо из продуктов, которые необходимы для нашего организма, которые максимально поддерживают нас, наш организм на плаву, не меняя ваш привычный рацион. То есть я не перевожу вас, чтобы вы понимали, я веган-сыроед, но я никогда никого не переводила на эти вещи насильно. Но я знаю вещи, которые можно внедрить в вашу жизнь, не меняя рациона, там продолжая есть абсолютно привычные для вас продукты, но чуть-чуть дополняя их какими-то супер вещами, с помощью которых вы будете оздоравливаться, будете чувствовать себя лучше, у вас будет много энергии, вот, и будете хотеть делать какие-то полезные, более полезные вещи. Потому что когда у нас более полезная еда, у нас более полезный кишечник, а если у нас, более чистый кишечник, а если у нас кишечник более чистый, то у нас и светлее мозги, то есть у нас направление мысли совершенно другое, то есть нам меньше хочется заниматься всякими дурными делами, да, а хочется более делать полезные таких-то вещи, как для своего здоровья, так и для своих родных и близких. Поэтому вот для вас вот прям вот предоставляю право выбора. Можете потом, даже если вы не успеете сейчас, можете потом написать: итак, как избавиться от вредных привычек, или суперфуды, как их использовать в повседневной жизни. Вот. А еще я вам хотела сказать о том, что... давайте же питанием закончим. Вот как раз про один суперфуд, который меня научили есть мои соседи. Если вы знаете, есть такой цветок настурция. Кто не знает, сейчас уже интенсивно, наверное, полезли

такой стандартный, с круглыми листиками, желтыми цветочками. Вы знаете, мне его научили есть. Я приехала там, зашла к приятельнице, к своей соседке. Она мне, там последнюю зелень я у нее срезаю, я у всех по соседям побираюсь по последней зелени, у кого что осталось. Зашла там за петрушкой, за рукколой, она мне говорит, настурцию будешь резать? Я говорю, ты сейчас это пошутила, а у нее прям целая стена. Она такая, это вьюн, который по всей стене ползет. Я говорю, в смысле? Она говорит, и листья едят, и цветы едят, и вот эти вот корзиночки с семенами едят. Я говорю, Ань, ты сейчас серьезно? Она говорит, попробуй. Листья я попробовала, честно говоря, не очень зашло. Сначала прям как-то он хрустящий, он как салатный лист, то есть никаких противоречий не вызвало, просто что-то как бы по вкусу не среагировало. Но когда я начала есть цветы, ребята, я всю эту настурцию собрала, просто я целый пакет оттуда вытащила. Это какой-то, я просто вот уже кайфую, с закрытыми глазами ем салат и просто посыпаю этими цветами и ем. И очень вкусные вот эти вот семена настурции, они такие как бы кругленькие, тройные, двойные шарики с семенами, они очень похожи на горчицу. Очень вкусно, очень хрустяще, в любые салаты просто подойдет. Поэтому запомните.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

Анна Донрой. И 20 минут принимаю еще ваши заявки. Привет и поздравления. Две заявочки у меня уже пришли. В следующем прям блоке обязательно их обе поставлю. Не буду тянуть, растягивать. Вот, обязательно все сделаем. А сегодня я вам хочу рассказать еще одну новость. Мне сегодня пришла информация о том, что определились даты в Мелеховской весне. У нас есть дом-музей Мелехова, да, государственный музей в усадьбе Антона Павловича Чехова, где он проживал в свое время, да, и писал там «Чайку». И на основе этого здесь построен музей, и вот там проводят у нас Мелеховские фестивали. То есть, что такое Мелеховский фестиваль? Это по весне с 21 по 30 мая, вот в следующем году, 27 года, продолжается как раз прием заявок на участие, это уже получается в 27-м международном театральном фестивале «Мелеховская весна», куда съезжаются лучшие спектакли со всего мира. Там и китайцы приезжали, и корейцы, и кого там только не было. Я являюсь руководителем волонтерского движения на этом фестивале. И приглашаю, кстати, как волонтеров. Ну, у меня вот волонтеры как бы по своим прям очень много разбегаются.

распределяются. Но если у кого-то есть интерес, то можете нам помогать. Бесплатные просмотры всех спектаклей на время фестиваля. Там по 2 спектакля в день. Один идет днем в маленьком зале, и один строится огромная сцена, и там вечерами показывают в 7 часов вечера спектакль. Очень интересно, очень много всяких известных актеров, актрис приезжают, режиссеров. Со всеми там общаемся. Очень классная атмосфера. Поэтому всех приглашаю, все готовьтесь. И Государственный этот литературный мемориальный заповедник музей, он приглашает как раз к участию в фестивале профессиональные театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нем. Потому что приурочено к Чехову. Но всегда, каждый раз добавляются спектакли не только по Чехову. Там по Зощенко были какие-то спектакли. В прошлом году, честно говоря, не помню, кто-то еще был, какой-то автор. В этом году у нас приглашаются еще и коллективы, в репертуаре которых есть спектакли Александра Валентиновича Вампилова. Вот, поэтому вот у кого есть, пожалуйста, приезжайте, подавайте заявки до 15 ноября. Подаются заявки и, в принципе, там хорошие условия. Организаторы фестиваля предоставляют иногородним участникам проживание и питание на время участия в фестивале. Вот, и вот до 15 ноября 2026 года принимаются заявки по электронной почте. Если у кого-то есть какие-то коллективы, которые хотят о себе заявить, чтобы вы понимали, там около 150 коллективов заявляют о себе, и на фестивале участвует только 20 с лишним, до 25, 23-24. Вот, поэтому можете себе представить, да, сколько приходит заявок и сколько приходится людям отфильтровать. То есть вот из 120, 150 заявок остается только 25. То есть это лучшее из лучших. То есть вот это очень интересно. Я под большим восторгом. Я очень люблю там волонтерить. Вот, мы как раз готовим подарки. Вот, и, в общем-то, все присоединяйтесь, кому интересно, и запомните, это вот будет конец мая. А сейчас у нас заявочка от Андрея. Добрый вечер, Анна. 12 октября 1350 года в Москве родился князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским. Поставьте, пожалуйста, песню Олега Газманова «Мой храм». Сразу после вот этого выхода обязательно, Андрей, для вас прозвучит эта песня. А сейчас у меня еще подружулька моя, Таня Батракова, написала мне сообщение. Так, сейчас вот я его пытаюсь найти. Что-то, Таня, я тебя потеряла где-то у меня. Вот. А, вот, вижу. Передаю привет хвостатым друзьям Анны Донрой. У меня 4 шпицы, чтобы вы понимали. Матрешке, Фросе, Филе и Рудольфу. От Чорика и Сузумика. А это 2 собачки моей подружки Татьяны. Они уже очень хорошо дружат, мы вместе все время гуляем. А также от меня в Питер подружке Жене, моей бади по учебе. Песня на твой выбор, но потом Таня все-таки переобулась и заказала песню «Мне можно все». Анастасия Анисимова. Обязательно прозвучит эта песня сразу после моего храма Олега Газманова. И дальше после уже я поставлю другую песню, Танечка, уже в следующем выходе, которую ты рассказала дальше. О ней я поговорю в следующем выпуске. А пока наслаждайтесь. Олег Газманов, «Мой храм». И «Мне можно все». Алексей Романов и Анастасия.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: И быстро пролетели 2 часа эфирного времени. С 6 часов уже, к сожалению, приходится заканчивать нашу программу. Вечерний Чехов, по вашим заявкам, приветам, поздравлениям. Приветы сегодня были, поздравления сегодня были. Значит, я максимально выполнила сегодняшнюю свою работу. И была музыка, которую я ставила для вас, и которую я старалась поставить не только по вашим заявкам, но и по своим пожеланиям. Надеюсь, что вам этот эфир очень запомнится. Я вообще стараюсь это делать. Ну, вообще, мне нравится дарить людям свет, мне нравится дарить людям хорошее настроение. В принципе, ради этого я и живу, и это очень подпитывает мое состояние, мою энергию, и, в общем-то, это очень здорово. Кстати, завтра, вот приметы на завтрашнее число, не считаю специально сегодняшний, потому что день уже прошел, никто ничего делать не будет. А вот на завтра, смотрите, что не

нельзя было делать в завтрашний день? Вот это... А, нет, давайте, знаете, еще начнем. Традиции, обычаи, что вот надо было завтра делать. Обновление соломенных матрасов. Танечка Батракова, ты соломенный матрас сегодня обновила? Ты там сегодня, я знаю, на огороде ковырялась, моя душа. Вот, наверное, солома насобирала, да? Старую солому сжигали. Верю, что вместе с ней сгорят все болезни, невзгоды, накопившиеся за год. Предлагаю сегодня заритуалить, сжечь матрасы и набрать соломы для новых. Тань, ты как? Нормально? В общем, можно... А, не сегодня, завтра. Мы с тобой можем это завтра сделать, мы с тобой обе выходные. Защита детей от сглаза. Ну, здесь кто верит, кто нет, но я прочитаю, потому что... Честно говоря, знаете, лишняя защита и оберег для нас, он никогда не лишний. Кто-то будет молиться, кто-то будет какие-то ритуалы делать. Вот, например, ребенка, это завтра, ребенка подносили к открытому окну или выносили на крыльцо. Показывали солнцу, а мать обливала водой через решето с заговорами на здоровье. Ну, честно сказать, показать малышу солнце и его вынести на солнце, это в принципе вне всяких ритуалов. Это очень хорошая традиция. Вообще люблю, когда дети общаются с солнцем. Я, кстати, у меня в свое время была большая коллекция очков от солнца. Но когда я начала с солнцем соприкасаться, начала на него смотреть, начала дышать солнышком, я всю эту коллекцию просто раздала, почему от дорогих до дешевых. Вот. Всем очень рекомендую под солнцем детей больше просто, чтобы они были, тем более сейчас погода, которая позволяет. Сбор целебных трав. Знахари и ведуньи в этот день ходили по лесам и полям, собирая последние осенние коренья травы, которые, как считалось, обладали особой силой. Вот, ребят, кто собирает травы, вот не поленитесь, завтра сходите. Я раньше собирала очень много, сушила, все это помню, знаю. Ну, честно говоря, насытилась. У меня сейчас очень много этим подруги занимаются, поэтому мне проще заказать. Знаете, научилась и как бы поняла, что не мое, и как бы запомнила. И завтрашний день, кстати, 13 октября, поминание усопших. В этот день было принято устраивать поминальные обеды, раздавать милостыню, молиться за душу ушедших родственников. Вы знаете, я это делаю практически каждый день. Я это прям не ритуалю, в такую какую-то серьезную, прям двухчасовую, в такой, как бы в ритуал, да, вот в поминке. А каждый день, когда перед сном, я там благодарю Вселенную за то, что у меня есть, ну, как бы благодарности раздаю, я всегда благодарю род за то, что он меня поддерживает, за моих маму, бабушку, папу, дедушек, вот, прабабушек, я всех своих прабабушек практически видела, у меня все долгожители, вот, надеюсь, это каким-то образом откликнется, и я как бы это все возьму по наследству, очень на это надеюсь, дай бог. Вот. Поэтому я считаю, что с родом нужно общаться не только 13 октября раз в году, и никогда они умерли или родились, а именно просто вспоминать о них периодически, посылая лучи света и как бы с ними, ну, если не разговаривая, то хотя бы просто вспоминая о них. Мне кажется, добрым словом всегда люди, которые тебя поддерживали в жизни, поддерживают с небес, это всегда будет хорошо. И завтра, что нельзя было делать? Ругаться, сквернословить, лениться, откладывать хозяйственные дела и спать на старой соломе. Ребята, на старой соломе не спим. Обязательно меняем солому. Вот. И приступать к ремонту, кстати, завтра тоже нельзя. Только солому поменяйте, и все. Все. Ну, ребят, на этом все. Рада, кто были со мной. Спасибо всем, кто были со мной. Рада, что вы меня слушаете. Рада, что я вам нравлюсь, потому что мне тут пришло сегодня сообщение. Анечка, очень классная музыка. Спасибо тебе за эфир. Спасибо вам за то, что были со мной. С вами была я, Анна Данрой. И закончит этот эфир песня «Лаур Ноэста» «Нек». Тоже для Татьяны Батраковой. Танечка, слушай, испанская песня. А как мы с тобой начинаем уже говорить, что как бы ты тоже испанский не начала изучать, как и я. Ну все, всем пока-пока. До завтра, до вечера. Анна Данрой и Радио Комета с вами прощается. До завтрашнего дня.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Дорожные новости.
1: Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажиры

Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги. Дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13». Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. На

0: 8-920-40-62-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
3: Удивительные места необъятной России в рубрике
4: «Там, на неведомых дорожках».
5: Сочи, ныне российский город-курорт, известен еще со времен античности. Источники свидетельствуют о том, что еще в 4 веке до нашей эры этот район Причерноморья был заселен конгломератом племен, известных под общим названием Гениохи. Расцвет культуры и хозяйственной деятельности города пришелся на период раннего средневековья. С 7 по 10 века на территории были возведены десятки крепостей, храмов и городищ. Некоторые из них неплохо сохранились до настоящего времени. День рождения города принято отсчитывать от 1838 года. По одной из версий, название Сочи происходит от грузинского слова, обозначающего «пихта».
6: Путеводитель.
5: Сочи расположен на северо-восточном берегу Черного моря в Краснодарском крае, на расстоянии 1700 километров от Москвы и 290 от Краснодара. Является самым протяженным городом России и Европы. Курорт занимает 148 километров вдоль линии моря.
7: Исторический телеграф. Черное море у древних греков называлось морем негостеприимным, потому что ахейцы и гениохи, племена, раньше жившие на территории Сочи, имели обыкновение съедать заезжих греков. На территории города сохранился единственный в мире монолитный дольмен, то есть его камера полностью высечена в скале через небольшое входное отверстие. Расположен на дне речной долины в селе Волконка. Сегодня это очень популярный туристический объект, который охраняется государством. В Сочи выращиваются самые северные в мире плантации чая. До 20 века бытовало мнение, что Россия – место малопригодное для выращивания чая. Ни температурные показатели, ни количество осадков не соответствовали общепринятым нормам по выращиванию этой столь ценной культуры. Сомнения масс рассеял чаевод Кошман. Именно он в 1901 году разбил первую чайную плантацию неподалеку от Сочи. С тех пор чайные гурманы могут наслаждаться вкусом любимого напитка, выращенного и произведенного в России.
8: Как красиво!
5: Сочи – единственное место в России, где растут самые настоящие южные пальмы. Кроме того, среди таких уникальных для холодной России растений – магнолии и евкалипты. Эти удивительные, дурманящие своими сладкими ароматами деревья стали буквально визитной карточкой города. Но, разумеется, это далеко не единственное, что может удивить туристов в Сочи. Каких только развлечений тут нет. Тут можно нежиться на пляжах и заниматься дайвингом или серфингом. Также рекомендуем отправиться в самостоятельный поход и пересчитать знаменитые 33 водопада в Лазаревском районе. Ну а впереди у нас Чукотка и город Анадырь.
9: Там, на неведомых дорожках.
10: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Люби, любя, и будь любимой. Я повторяю в сотый раз.

снег. И будто снова воскресили то чувство в нас, сомнений нет.

0: чтобы быть с тобой. Люби, любя, и будь любимой.
1: Радио «Комета».

0: записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
1: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
0: Стоп! Можно поменьше трагизма.
1: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
0: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
0: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 лет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
0: Закрома Родины.
1: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Первое чеховское радио. Радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Почаев из альбома «Пусть все будет так, как ты захочешь». Произведение стало хитом, во многом за счет активной ротации в телевизионном и радиоэфире. Для лидера коллектива эта композиция имеет важное значение, поскольку связана с его личной жизнью. Песня группы «Чаев 17 лет» посвящена супруге Владимира Шахрина Елене. На момент написания песни она уже была 34-летней женщиной, подарившей мужу двух дочек. А название песни было связано с тем, что в тот момент прошло ровно 17 лет с тех пор, как студент строительного техникума Владимир Шахрин увидел на уроке физкультуры 17-летнюю студентку-архитектора. Чета Шахриных является образцом примера крепкой семьи, что в мире рок-музыки, да и вообще шоу-бизнеса довольно редкое явление. В песне Владимир говорит о том, что для него она не всегда останется 17-летней красавицей. Припев песни, строчка «Пусть все будет так, как ты захочешь» — это цитата автографа лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Владимир Шахрин вспоминал, что во время одной из встреч с легендарным музыкантом он попросил у него подпись на память и в ответ на просьбу получил это пророческое пожелание. В итоге жизнь Шахрина сложилась именно так, как он сам того захотел.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

непреклонен алкотестер. На работу я поеду.

Четыре яростных чувака в кожаных куртках вышли на сцену. Это было потрясающе, как будто гестапо ворвалось в комнату. Это были точно не хиппи. Потом они отсчитали начало песни, и на зал обрушился взрыв шума. Людей физически отбрасывало назад. Так описывает одно из первых выступлений группы Рамонс автор книги «Прошу, убей меня» Лэнс Макнил. Та самая песня называлась «Блицкрик Боб», и именно с нее началась история группы. Это была первая выпущенная ими песня, но далеко не первая написанная. У группы уже была где-то половина материала, вошедшего впоследствии на дебютный альбом. «Блицкрик Боб» же они сочинили как обращение к фанатам после пары первых выступлений. Фанаты появились быстро, в тот момент Рамонс были чем-то абсолютно из ряда вон. Зрители первых концертов сравнивали их с «Битлз», и не зря. Не случайно же группа взяла себе имя в честь Пола Маккартни, который на заре карьеры называл себя Рамоном.

В отличие от многих других песен Рамонс, «Блицкрик Боб» вообще непонятно про что. С одной стороны, про толпу фанатов, готовую к бою. С другой, находились умники, которые трактовали, что песня про нацизм. Но, скорее всего, особенно учитывая, что изначально она называлась «Animal Hop», все это про то же противостояние собственному времени, про попытку показать, что ты неразумный, недобрый и не вечный. «Блицкрик Боб» — это такая молния, абсолютная вспышка, от которой можно было бежать, но нельзя было спрятаться.

сети можно найти ролик, как панк-рок-боевик исполняют роботы. А группа Pennywise поет ее с детьми. Оригинал эту неуемную детскую энергию подразумевал, поэтому кавер получился что надо.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням.

0: с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Долго-долго.

грёзаная, да, сестра моя, свеча чёрная.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

I know you're hungry.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.